8 утра в Ванкувере. Начинаем наше утро на нашем канале Радио Вера ТВ, что в Ютьюбе, в студии я, Денис Мандар. Всем доброго утра, доброго дня и доброго вечера, в зависимости от времени ваших суток. Сегодня у нас на календаре среда, 15 июля, по традиции. Напомню номер нашего телефона, по которому можете позвонить, приняв непосредственное участие в нашем эфире, и задать интересующий вас вопрос нашим утренним собеседникам. 778-716-7067, 778-716-7067. Для всех тех, кто по разному роду причинам сделать этого не может, пожалуйста, пишите, оставляйте свои вопросы, комментарии в нашем чате, за которым мы в течение всего эфира следим. И наиболее интересные вопросы, яркие комментарии мы, по крайней мере, стараемся в нашем прямом эфире озвучивать. Если вы хотите, чтобы ваш вопрос прозвучал в нем гарантированно, то, пожалуйста, донатьте чат, позвоните.

0: позволяет это сделать, и мы обязательно ваш вопрос в нашем прямом эфире озвучим. Ну, а что касается сегодняшней темы нашего эфира и сегодняшнего гостя, то сегодня мы поговорим на тему того, что сегодня происходит в Украине, то, что происходит сегодня в Европе, ну и все те темы, которые, безусловно, связывают продолжающееся кровопролитие, вот так вот, наверное, правильно сказать, с учетом, к сожалению, последних событий в городе Сумы украинском, где также есть погибшие. Продолжается кровопролитие между Россией и Украиной, и, соответственно, сегодня мы эту тему в очередной раз обсудим с общественным деятелем, предпринимателем, блогером Денисом Елисеевичем, который к нам присоединится буквально через несколько минут. Так что, друзья, пожалуйста, готовьте свои вопросы, задавайте их, используя, как я уже сказал, чуть выше наш видеочат, ну или звоните нам по телефону и задавайте свой вопрос именно так. Ну а пока я с огромным удовольствием приветствую нашего собеседника. Денис Елисеевич уже к нам присоединился. Денис, очень рады видеть и слышать. Доброе утро. Как ваши дела?
1: Здравствуйте, Денис. Дела нормально. У меня дела всегда ровно.
0: Как, наверное, и погода во Флориде.
1: Точно.
0: А вообще сейчас, наверное, душновато, да?
1: Ну, честно говоря, сауна.
0: Ну, да. Вообще, конечно, очень сложно представить себе лето. Особенно самый пик, наверное, летнего месяца во Флориде, конечно, наверное, 100%.
1: Да, тяжело.
0: 100%.
1: А играть в футбол, представьте, как?
0: Ой, я вообще не представляю, вот как раз вот, да, когда Аргентина играла с Швейцарией, это, наверное, по-моему, вот последний матч играла Англия с Норвегией, да? По-моему, они
1: да, штамп, да, по-моему, да, играли. Майами, да, да.
0: Это же было ужасно, конечно. Моя коллега Александр Герцен также к нам присоединяется. Саш, привет, доброе тебе утро.
2: Привет, ребята, привет, Денис. Привет. Здравствуйте. Привет, Денис, привет, Денис. Не могла подключиться, где получала что-то. Я хотела спросить Дениса сразу по поводу у тебя вот это free speech is not negotiable, то, что у тебя на майке написано. Это новая майка, это твой мерч, или что это такое, почему такая надпись, Денис?
1: Да, это одна из футболок моего мерча. У меня мерч либертарианский, такой слегка протестный. В общем-то, он полностью соответствует моей деятельности.
2: А вот мне, почему я спрашиваю, мне написали, спросите у Дениса, его ли это майка, и где можно приобрести такую же.
1: Они могут зайти на мои любые каналы, там везде ссылка libertyua.shop, это мерч.
2: libertyua.shop, правильно?
1: Да. Да.
2: libertyua.shop, это вам, Олег, вы спросили, я вам... В любое время спрашивают.
1: Да, да, да.
2: И это уже работает?
1: Да.
2: Денис, хотела спросить тебя, только что Денис Мазар спрашивал по поводу футбола. Ты тоже смотришь футбол или ты так иногда?
1: Конечно, я человек из профессионального спорта выходец, я это все с детства смотрю.
2: Тогда у меня к тебе вопрос. Удивительно, что футбольный, потому что еще недавно я к этому не имела ровным счетом никакого отношения. Проходила мимо, когда мой муж смотрел, только могла спросить, ну как там? А теперь я уже не как там, я сама смотрю, жду, когда... Вот вчера была игра, я забыла, кто это был, Англия? Нет, не Англия. Франция, Испания. За кого ты болел?
1: Так, не за кого, против Франции. Я болел против Франции, весь чемпионат.
2: А сегодня будет Аргентина
1: и Англия.
2: За кого будешь болеть?
1: Немножко больше за Аргентину.
2: А ты, Денис?
0: Ну, вот как я сказал, да, вот Денис болел как раз против Франции. Я, скорее, все-таки против Испании болел. Вот, а сегодня, наверное, за Аргентину больше.
2: Ну, я тоже за Аргентину. Понятно, почему.
0: Ну, вчера матч, конечно, как-то не получился, прямо скажем.
2: Ну, да. Я хочу... Мне бы очень хотелось, чтобы все битвы на земле были футбольные, а не то, что происходит сегодня. И, конечно, Денис, мы не можем тебя не спросить по поводу того, что я вот открыла новостную ленту сегодня. новое правительство Украины, уже все решилось, ну, вот такие...

0: очень кликабельные названия, что на самом деле происходит, что решилось или нет, или это очередные такие вбросы, чтобы люди почитали и посмотрели.
1: Смотрите, вот вы как человек, который вынужден, вы, Денис, любой журналист, люди, которые в диаспоре, вы отслеживаете это, потому что вам это нужно для работы, интересно для себя, и со стороны это выглядит очень громко. В Украине меняется правительство. Ну, то есть обычно, когда в любой другой стране меняется правительство, значит, меняется какой-то вектор. Возможно, более прогрессивный человек в плане реформ приходит, новые идеи. То есть как бы политическая жизнь оживает, дает какую-то надежду и все равно играет в плюс в стране.
0: Ну да.
1: Если новый премьер плохой, люди разочаровываются, и потом приходит лучший премьер, ну как правило.
0: Ну либо значит, да, либо нет. Вот смотри, Трюдо все не хотели, пришел Карни. Для кого-то лучше, для кого-то не очень. Да?
1: В Британии то же самое. В Британии то же самое. Но мы в конечном итоге все равно увидим правильно. Значит, нужно два или три премьера. По крайней мере, они в Британии и Канаде меняются по-настоящему. Ну, у вас да. другая система, у вас парламентская. Так вот, в Украине это, сразу говорю людям, не обольщайтесь. Это имитация политического процесса. Зеленскому нужно показать, что в Украине и людям типа дать почувствовать, что вы думаете, у нас тут диктатура. Нет, у нас политический процесс. Смотрите, вот министр Свириденко, премьер, не справилась. Мы ее меняем на другого премьер-министра. Это все ни о чем. Ни о чем. И они это преподносят под соусом, что новый премьер-министр, который будет, я вам сразу говорю, это будет Сергей Корецкий некто, он управлял нефтегазом. Это крупнейшая украинская коррупционная кормушка, госпредприятие, которое с нефтью, с газом связано. Можете себе представить. Аналог «Газпрома», только не добывает в основном, а посредником является между покупкой и перепродажей. То есть это всегда оттуда выходили все мультимиллионеры, миллиардеры и так далее. Вот его ставят с таким как бы презентацией, что впереди самая сложная зима в истории Украины. И человек, который в этой отрасли, он с этим с энергетикой связан, он с этим лучше справится. На самом деле все это чепуха. И я вам скажу так, знаете, кто новый премьер-министр Украины? Тимур Миндич. Тимур Миндич, новый премьер-министр Украины. Этот Корецкий, это человек Тимура Миндича.
0: То есть, подожди, ну это ты сейчас серьезно?
1: Серьезно.
0: Но, Денис, ты думаешь, это... Хорошо, я подумаю, как сформулировать вопрос. Ты меня очень сейчас удивил. Просто очень. Денис, давай ты, потом я...
2: Да, я просто, Денис как раз сказал по поводу нафтогаза, я просто помню середина, вернее нет, не середина, хотя да, наверное, середина 2000-х, постоянные почти ежегодные скандалы между Россией и Украиной относительно газа, я помню, Юлия Тимошенко, разного рода эти самые, вот это я просто очень хорошо помню, и вот, кстати говоря, вот главным таким конфликтом между Россией и Украиной в те годы был именно газ. Вот тоже хочется хотя бы пожелать, чтобы хотя бы вот так вот все это все-таки решалось путем переговоров, конечно же. И главная проблема была проблема газа, хотя, может быть, в этом тоже ничего хорошего, естественного, нет, но, тем не менее, тоже гораздо лучше, чем когда гибнут люди. И вот мы еще раз говорю, видели, что и в Сумах происходило, и, к сожалению, кровь продолжает проливаться в этом отношении. Денис, да. Но начать я все-таки хотел бы, наверное, с новости, которую уже, наверное, ну, я прошу прощения за, может быть, грубое слово, уже все обсосали достаточно давно, но, тем не менее, это смерть Линдси Грэма, сенатора, который как раз вернулся только-только из Киева, где посетил какой-то там военный завод, и вот некоторые начинают связывать эту смерть именно с поездкой в Киев, хотя, честно говоря, зная, ну, условно говоря, да, отношение его к Украине, ну, представить, что его могли, скажем, заказать или, я не знаю, отравить или еще что-то с ним сделать именно в Украине, наверное, сложно. Но, тем не менее, вот насколько вы рассматриваете вот эти теории заговора в отношении его смерти? Ну и вообще вот ваш комментарий по поводу этого.
1: Ну, я так вам скажу осторожно. У меня есть определенная точка зрения на этот счет, но я не хочу посмертно это все говорить. Я о нем достаточно много сказал при его жизни. Я был не в восторге от его деятельности. Мне нравилась его позиция по Ирану, по Израилю. Но когда речь коснулась Украины,

0: там в один момент его переключило, и я понял, к чему вот эти поездки, к Зеленскому бесконечные, потом приезд и продажа войны Трампу. Понимаете, как это было? Это была поездка в Украину, потом... Я не вижу, он плохой сенатор. Мы обсуждаем тот вопрос, который, вокруг которого я сконцентрирован. Он ездил в Украину, потом приезжал, Трампу продавал, он близкий к Трампу был сенатор, и продавал Трампу войну. Как умирают высокопоставленные чиновники во всем мире? Если это человек в возрасте, я извиняюсь за такие подробности, банально можно принять, так сказать, таблетку для мужской силы, и что-то не получилось, и все, умирают, а в прессе это говорят как разные там сердечно-сосудистые заболевания. Я повторяю, я не вижу, что так у Грэма получилось, я не хочу вас оскорблять или высмеивать, ничего такого. Иногда бывает так, другие примеры в других странах, когда свои спецслужбы могут как-то на это повлиять, если человек откровенно вредит государству. И такие кейсы бывают. Я точно вам могу сказать, Линдси Грэма не убивала Россия, Линдси Грэма тем более не убивала Украину.
1: А почему ты думаешь, Денис, что ни Россия, ни Украина? Ну, то есть почему Россия бы это не сделала, если бы хотела, или Украина?
0: Несмотря на то, что там сейчас Зеленский, все они сошли с ума с этими убийствами, покушениями и всем остальным, все-таки американский сенатор — это слишком круто. Слишком круто, во-вторых, невыгодно. Он Зеленскому был выгоден. Он сейчас приезжал в Киев, он же фотографировался с новыми дронами. Понимаете? То есть это шел посреднический процесс, это оружейные, есть же сенаторы, которые являются, и высокопоставленные американские чиновники, которые являются оружейными лобби. То есть они сотрудничают, лоббируют корпорации, которые занимаются этим, а это просто невероятные, ну просто невероятные деньги. И акции корпораций растут, и дело идет хорошо, когда война где-то большая. Когда нет войн, им плохо. Поэтому иногда войны где-то случаются. Я не про Украину говорю, я вообще говорю, как это в принципе работает в геополитике. Это первое. Что касается России, элементарно руки не дотянулись бы.
1: Не дотянулись бы, ты имеешь в виду, потому что у них не получилось бы, или какая-то причина, почему не дотянулись?
0: Не получилось бы технически, и вы понимаете, если бы получилось, это было раскрыто. Вы представляете, какой это риск для Путина? Он сейчас на цыпочках ходит перед Си Цзиньпинем, там же сейчас такой происходит процесс. Китай массово внедряет агентуру в среднюю прослойку России, так скажем. Они работают с более низким рангом чиновников, они их вербуют, они внедряют китайских агентов. Китай полностью распускает паутину в России, КГБ об этом знает, ФСБ, Путин знает, но они ничего не делают, потому что они от Китая суперзависимы. И вот такие сложные сейчас процессы происходят.
1: А означает ли это, чуть не про Украину, что Путин, ну, там, его срок там еще год-два или меньше, или больше, или это все, что-то происходит, не имеет значения?
0: Если вы помните, как только ты, даже до того, как Трамп стал президентом, или сразу, нет, после, я узнал эту информацию после, про этот план по поводу смещения всех диктаторов. И так оно потихоньку идет. Путин в списке, я думаю, 29-30 год максимум. Но если вы знаете, на Polymarket, это сервис, так скажем, ставок и пари, кто-то из Украины поставил $420 000 ставку на то, что до конца этого года Путин покинет пост президента России.
1: Как ты считаешь, если Путин покинет пост президента России, что будет с Украиной?
0: Ну, скажем так, успех Украины зависит не от Путина или президента России. Успех Украины зависит от президента Украины. Но если вы спрашиваете про военную вот этот вот накал, то, безусловно, он будет спадать. Я более чем убежден, следующий президент России не будет таким воинственным.
1: Не будет.
0: Не будет.
1: Из речи Зеленского, вот то, что я сейчас увидела 2 часа назад, наша цель не Россия без бензина, а Украина без России. Украина впервые подошла к собственному производству ракет для Patriot. Украина уже выпускает 10 миллионов дронов в год, а вместе с партнерами будет производить 20. На территории зла больше нет, нет координат, недостижимых для украинской справедливости. Что ты скажешь по поводу такого?
0: Знаете, тут вы прочитали, вот от этого тезиса, то, что он сказал, тошно. Поскольку 20 миллионов дронов, 30 или 40, в Украине проливается кровь, люди несчастные, люди бедные, люди хотят мир, а они сегодня летом, извините меня, в середине лета, в разгар лета ждут страшную зиму и даже начинают к ней готовиться. И я сейчас, например, со своими родственниками это обсуждаю, что нужно начинать готовиться, которые живут в Украине. То есть, Александра, в этом и разница между нами. Вот у меня в Нарче есть, вы видели, я у вас был.

0: на передачі Make Ukraine Great Again.
1: Yeah.
0: А они ходят, знаете, в Украине Порошенко и другие, какую носят футболку? Make Russia Small Again. Вот в этом разница между человеком дела, у которого есть предложение, и популистами. Они выходят, Make Russia Small Again, и украинцы, вы танцуйте, сделаем Россию маленькой снова, хотя они знают, это невозможно. Но это среди быдла хорошо продается. Вот так это все работает. Поэтому это пустые заявления Зеленского абсолютно. И он по-прежнему пытается продать войну. И вот эту абсолютно глупую идею для любого здравомыслящего человека, что мы можем так Путина загнать, что он вывесит белый флаг и скажет, ну все, ребята, заканчиваем, завязываем. Как только эта попытка была предпринята, Reuters пишет, выходит Лавров, по-моему, или Песков, и говорит, не так, там были инсайдеры какие-то, олигархи Путина, которые сказали, что вот эта попытка эскалировать, наоборот, Путина еще более раззадорила, и он будет симметрично этому отвечать. Потом выходит тоже, опять-таки, Лавров или Песков, и говорят, мы будем создавать буферную зону между Украиной и Россией. Потом точно Лавров сказал, расход по текущей линии разграничения не будет невозможен. Это значит, что вот этот, кстати говоря, примерно 17-18 дней назад Зеленский объявил, план, 40-дневный план принуждения Путина к миру. 40-дневный план. То есть этот, реализация этого плана сейчас находится на экваторе, примерно посередине. Ну как, мы как-то что-то Путину сделали такое вот серьезное? Он уже стоит на коленях? Нет. Да, у них топливный кризис. Александра, но в Украине тоже был топливный кризис. Я был, как сказать, потребителем в то время в Украине. Начало войны, топливный кризис, заправки закрыты. Но мы как-то выжили.
2: Сейчас даже, вот насколько я понимаю, даже больше дело не в топливном кризисе, сколько цена бензина пошла наверх. Например, вот я сегодня смотрел репортаж из Крыма. Люди говорят, да, пожалуйста, подъезжайте к бензоколонке, заправляйтесь. Там по 500 чем-то рублей. Да, это безумно дорого. Да, это сумасшествие. Но бензин за 500 рублей, условно говоря, он там есть. Вот в Крыму люди могут заправиться, но по 500 рублей. А другого бензина там просто сейчас пока нет, да, но рано или поздно действительно он появится, здесь я, наверное, соглашусь с Денисом. И вот касательно, кстати говоря, вот этих разговоров относительно поставок, или даже не поставок, а производства собственных дальнобойных ракет по лицензиям, об этом тоже в свое время очень много говорили, но как выяснилось, что для того, чтобы, во-первых, технология безумно дорогая, а во-вторых, для того, чтобы ее даже просто запустить, даже не то, чтобы серийное производство, а вот установить, то есть выставить вот эту разработку, на это потребуется от, по-моему, 50 до 60 месяцев. То есть около 2 лет это только, вот, условно говоря, построить конвейеры для производства вот этих самых ракет. Ну, это понятно, что это нереально. И плюс очень дорогостоящее оборудование.
0: Вы сейчас про дальнобойные ракеты говорите?
2: А? Да, про дальнобойные.
0: А вы слышали вот недавно по поводу Патриотов? Трамп якобы так заикнулся, мне птичка принесла, что мы разрешим вам Патриоты.
2: Да, конечно. Вот я как раз про них, в общем-то, это имею в виду. Это
0: не
2: реально.
0: Это для ПВО, это не дальнобойные, это для ПВО. И да, там нужны несколько лет. И как оказалось, в Украине никто производить не будет. Их будут производить для Украины в Германии. И это тоже занимает время. Выходил Юлиан Рёбко, это бывший журналист Билд, а сейчас он в оборонке работает. И говорит, для нас, для Германии 2 года это сделать минимум. Не то, чтобы про Украину уже говорить в таких условиях и вообще технологичные там вещи. Поэтому это все, просто это все помогает маркетингу, помогает продавать войну. Это просто маркетинг Зеленского. Это все очень хорошо для воинственной риторики. Но это все сказки. А реалии таковы, что жизнь в Украине ухудшается, статистика ухудшается. Мы, наверное, сейчас с вами обсудим происшествия на улицах, которые происходят.
1: Вот ты сейчас сказал, это возможность продавать войну.
0: Да.
1: Денис, вот то, что произошло во Львове, то, что происходит на улицах, это как называется? Это не продажа войны, это ее
0: последствия.
1: Это ее последствия, да. Так вот, эти последствия, вот ты говорил про 40 дней, 20 дней уже прошло, было заявление, люди ждут этих 40 дней, но если уже прошла половина, люди видят, что ничего не происходит. Это поэтому такая реакция на улицах или нет?
0: Нет, реакция, мы сейчас поговорим про улицы, по этот план я вам хочу сказать, вот он сейчас посередине, через там 23 дня этот план должен был выполнен, по словам Зеленского. Он, конечно,

0: Конечно же, результат этого не будет эффекта. Путин не пойдет сейчас на мир по причине того, что его принуждают и эскалируют. Но Зеленский выйдет и придумает резко новый план. А про старый просто перестанет говорить. У нас в Украине были планы победы. Сначала начиналось все с плана победы. Потом справедливый мир. Потом достойный мир. Короче, этот план мира, который, правда, никто по пунктам не знает, все время менялся. Поэтому Зеленский продолжит играть дальше в эту игру, и общество потихоньку забудет про этот план. Теперь по поводу ТЦК. Вы видео видели, правильно, со Львова?
1: Да, я видела. Ты когда мне сказал, я пошла посмотрела, что творилось.
0: Это восстание. Это восстание на молодежи во Львове. Ну, давайте так, самый радикальный националистический регион Украины. Это восстание молодежи, оно было очень жестким. Что, важно не это, важно, что случилось позже. Ну, во-первых, причины. ТЦКшник, говорят, они начали пытаться мобилизовать 20-летнего парня, который не подлежит мобилизации. Я не могу это проверить, но на видео, я совершенно точно видел, это видео есть везде, я его выкладывал в телеграм-канале. Вылетает ТЦКшник с машины и бьет сразу в лицо парня. Потом этого ТЦКшника едва ли не линчевали. Не знаю, видели вы или нет. Его толпа вот так взяла и начала разрывать на нем одежду. Короче, это было то, чего не было доселе в Украине. Естественно, этого ТЦКшника очень быстро идентифицировали. Это кикбоксер из спортивного клуба. Он не украинский военный. Он не украинский военный. И он даже не официальный сотрудник ТЦК. В Украине мы таких называем титушки после Майдана. Титушки. То есть это такие, знаете, как спортсмены боевых единоборств, которые нужно как-то зарабатывать, и их подписывает криминал или какой-то вот такой кипиш подобный для физического воздействия на кого-то. Так вот ТЦК использовал титушку, он получил. Из этого титушку заступился президент Украины, масса медийных военных, которые, очевидно, работают на пропаганду на офис президента, и тысяча говорящих голов Геббельса, Зеленского во всех соцсетях 2 дня. Все, вот это так нельзя, поднял руку на военного. И тот парень, который его избил, ну или там ударил, он реальным военным оказался. Вы можете представить, в отпуске который? То есть настоящий военный встал на сторону гражданских, ударил титушку в форме ТЦК, и государство, система стала на сторону титушки ТЦК. Этого парня, который возглавил это восстание, так назовем, его на следующий день вывезли в лес. Его так запугали, я на стриме показывал, у него голос дрожал, он уже не мог связать мысли, его просто репрессировали. Дальше, других зачинщиков вычислили, СБУ и полиция доставили в СИЗО, в суд, и их без права залога посадили в СИЗО. Теперь вопрос. Ермак выходит за страшнейшую коррупцию, исчисляемую десятками миллионов долларов, то, что доказано уже, он выходит под залог. Другой там Чернышов, подельник Зеленского, Ермака, выходит под залог. Все вышли под залог. Люди, которые возглавили мини-восстание, не имеют права на залог. Это что?
1: Даже если бы у них эти деньги были, не имеют права на залог.
0: Вообще, да, нет суммы. Там не то, чтобы сумму неподъемную поставили. Просто нет у тебя права залога. Поэтому вывод. Украина превратилась в Россию. И то, что я увидел в комментариях, мой вывод следующий. Сегодня Украину и Россию ничего не отличают. К большому сожалению. Александра, еще 5 лет назад я бы с такого, вот если бы это в России такое постоянно происходило, я бы осуждал, как это возможно. А теперь все то же самое в Украине. Сегодня отличие только в языке части населения, во флаге и фамилии Володи, которые у власти. И больше никаких нет отличий. Ни там, ни там нет политического процесса. Там не настоящие выборы, тут выборов нет вовсе. Там подавляется любая критика, здесь подавляется. Политического процесса нет, оппозиция уничтожена, цензура, все.
1: В чем было главное отличие, Денис, Украины от России 5 лет назад?
0: У нас была квази-демократия, но все-таки демократия. Я вам скажу так, я большой противник президента Порошенко, но во время каденции президента Порошенко были блогеры, которые специализировались, крупные YouTube-блогеры, которые специализировались на том, что они каждый день должны выйти в эфир и Порошенко уничтожить. И это не один человек, это, наверное, пару десятков было, но десяток точно. Что они только о нем не говорили. Никого не тронули пальцем. Если бы я тогда открыл YouTube-канал и начал то, что я сейчас говорю, продвигать идеи или критиковать власть, мне бы ничего за это не было.
2: Угу. Понятно? Денис, вот в связи с этим мы, кстати говоря, очень интересную вещь такую

0: сказали, это очень интересно. Во-первых, почему вы так считаете, что эта мобилизация все-таки настанет после выборов? Собственно говоря, ну да, вот, наверное, такой очень важный вопрос. Почему вы так считаете?
1: Смотрите, на мой взгляд, Путин, если пошла эскалация, Путину нужно отвечать на эскалацию, еще больше эскалации. Угу. Он не будет деэскалировать, он будет эскалировать еще больше. Какие у него сейчас есть варианты? Ему нужно на территории Украины, сейчас воюют примерно 700-750 тысяч российских солдат. Невероятная цифра. И для того, чтобы реально эскалировать, конечно, для тактического ядерного удара рано. Я всегда говорил, первый пункт у него есть в резерве, в запасе, в резерве. Это всеобщая мобилизация, второй тактический ядерный удар. Так вот, эта мобилизация позволит ему мобилизовать 500-700 тысяч еще. И вы представляете, что это будет происходить? И как это будет выглядеть вообще, что наверняка будет какое-то обращение, примерно такое, как он делал, помните, за пару дней до войны в Украине, а потом в ночь начала войны. Угу. Вот такое какое-то будет пафосное в этом стиле кремлевском заявление. Наша родина в опасности, вы там без бензина, вставай, страна огромная, и поехали, значит, денацификацию Украины делать. Вот примерно будет все в таком стиле. И это будет очень кризисная ситуация. Лучше до этого не доводить. Кстати говоря, не помню, премьер или президент Чехии, если вы читали недавно, вышел и сказал, у Украины осталось окно 2 месяца, чтобы закончить войну. Я думаю, это было примерно связано с тем, что 20 сентября выборы в России.
2: Ага. Ну а что это значит? Что более, так сказать, подробно, что он имел в виду? То есть только выборы или что-то еще, Денис?
1: Он же не сказал, но я думаю, что если 2 месяца примерно вот смотреть на календарь, отмерять, то это примерно попадает на выборы в России. Я думаю, дело в этом. Потому что если Путин пойдет на еще большую эскалацию, война будет продолжаться. Тогда уже не будет никаких разговоров о мире, просто будет дальше продолжаться война. Вот сейчас же Зеленский намекнул на то, что выборы, не Зеленский, всплыло, что они рассматривали выборы в Украине президентские на эту осень. Меня эта новость безумно обрадовала.
2: Есть причина, почему такие отношения?
1: Я предприниматель, который начал общественную деятельность. Я не знаком с Цымбалюками, с прочими пропагандистами. Я о них не думаю. И мне совершенно все равно, что они думают обо мне. Вот просто совершенно все равно. Для меня это пустое место.
2: Насколько эти люди сегодня влиятельны и имеют авторитет в Украине, и то, чтобы их слушали, или не очень?
1: К счастью, они имеют авторитет только перед быдлом, которого точно меньшинство. Но это быдло агрессивное и активное, и потому кажется, что их много.
2: И что Денис скажет о, я не знаю, что, о секретном законе, который уже подготовлен, выборы во время военного положения, и там все сводится к тому, чтобы провести выборы в один тур из-за якобы безопасности.
1: Да, такой проект они делали, но они это остановили еще этой весной. Это все вы знаете, на самом-то деле за время войны в Украине уже 4 раза начинали работать предвыборные штабы, начинали работать на выборы, а потом приостанавливались. И даже Центральный избирательный комитет. И каждый раз я эту информацию узнавал и давал ее своим людям. А они воспринимали это как прогноз, хотя это была информация. Я же не могу регулировать и влиять, и начнем выборы, и закончим выборы, проведем, не проведем. Поэтому вот так все.
0: Сегодня, кстати, в Украине отмечается День государственности. Вот мне интересно с этим, Денис, а какие праздники украинские ну, для вас важны, если вообще такие существуют? Ну, вот, например, я вот ставлю, вот, условно говоря, да, вот есть российские праздники. Ну, как-то для меня вот это еще те старые праздники, там, которые вот еще были там, во времена условно Советского Союза, а вот эти вот новые как-то они не то чтобы не приживаются, ну, как-то уже не имеет какого-то вообще значения.
1: Только День независимости. Только День независимости. И был бы еще День Конституции, если бы у нас была хорошая Конституция. Поскольку она плохая, для меня это не праздник. Угу.
2: А разве странам Европы не выгодно, что в Украине уничтожаются агропредприятия, порты и других конкурентов рынка бомбежкой?
1: По поводу зерна и всего остального, там не все так просто. Там есть теневой рынок, это, ну, нет смысла просто об этом сейчас говорить. Помните, был кризис с Польшей, когда они границу блокировали фермеры? Это все там целая история огромная, миллиардная.
2: Требования Саакашвили помотался по Европам и вернулся на родину, понятно, встретили как родного. Как вы думаете, Денис, такая же участь у Зеленского или нет?

0: Нет, так ситуация же не похожа. Ситуация не похожа, и Зеленский будет просто находиться в изгнании.
1: И последний.
0: Пока официально президент Украины, мы далеко не будем вперед забегать. Если бы он уже был в изгнании, мы это, тогда можно было это обсудить.
1: Требование снять санкции будет, с вашей точки зрения, не с главным требованием, то только после которого Россия согласна сесть за стол переговоров. Я не очень поняла этот вопрос.
0: Да, и Россия прекрасно и так знает, и это обсуждалось на всех переговорах про эти санкции снятия. Это же не то, чтобы там кто-то, а давайте мы вам сейчас еще санкции снимем. Это само собой разумеющееся за столом переговоров. Ну, и Трамп готов это делать, и постепенно снимая с России. Насколько она придержится слова своего, настолько снимать после заключения мира.
1: Вы пишете 4 раза, мне один тоже вопрос задать Денису Елисевичу. Конечно, я его задам сейчас, но я только не очень понимаю, почему спортсменов Соединенных Штатов и Израиля не отстранили, вопросительный знак, двойные стандарты. Вот МОК решил дать заднюю с русскими спортсменами. А какое отношение к этому имеет Денис? Вот я хочу понять.
0: Да нет, ну это, я вам говорю, это таких людей называют ватник. Он считает, что вот это все одинаково и похоже. Их заклинило на США и теперь уже Израиль. Ну, бессмысленно. Угу. Займитесь своей политикой, своей страной.
1: Денис, скажи, пожалуйста, вот на сегодняшний день, вот сегодня 15 июля 2026 года. Кстати, скажи, пожалуйста, сколько нет уже Геннадия Викторовича Балашова? Уже полгода, да, по-моему, прошло?
0: Декабрь, январь, февраль, март, апрель, май, июнь и 8 месяцев.
1: 8 месяцев. Как ты думаешь, вот многое поменялось за эти 8 месяцев?
0: Ну, вообще-то да.
1: Очень многое.
0: Да.
1: И вот как ты думаешь, где бы сегодня был Балашов?
0: В Америке по-прежнему.
1: Нет, я имею в виду идеологически, чтобы вот
0: Я не знаю, потому что Геннадий последние 2 года был в плохом психологическом состоянии, его штормило. Я не хочу обсуждать эту страницу его биографии. Но я могу вам сказать в эфире очень плохую новость, которую я не планировал. Я у себя на канале все-таки принял решение это сказать вскользь. Скажу и у вас, поскольку вы симпатизировали Геннадию, дружили с ним. Вы знаете, я с ужасом обнаружил, мне прислали, что дочь Геннадия Викторовича сделала репост Портникова с восхвалениями Портникова.
1: Ты сейчас серьезно?
0: Да. Вот это меня, конечно, старшая дочь. Вот это меня, конечно, ну, знаете, расстроило, наверное, неправильное слово, но, ну, короче, это ужас для меня. С учетом того, что Портников говорил сразу после смерти Геннадия, я уже молчу, там точка зрения одна, без проблем. Но в целом это печально.
1: Ну, я, послушай, Портников не писал, я тебе показывала. Касательно Балашова... Чуть ли не слава богу, и вообще, ну, ты понимаешь, что я сейчас говорю вообще. Скажи, пожалуйста, вот то, что я начала говорить, сегодня 15 июля 26 года, и то, что происходит в Украине сегодня, сколько, как ты думаешь, есть ли какой-то смысл делать какие-то прогнозы об окончании этой войны, этот год, следующий, еще 10 лет, или хоть ориентировочно, Денис?
0: Смотрите, сейчас, на мой взгляд, только мое мнение, сейчас в мире особенная экстремальная ситуация, а мы пытаемся все всегда делать прогнозы на фоне предыдущего мирового опыта. Сейчас это показано, не работает. Если уже переговоры ведут не послы, а там спецпредставители, значит, новая эпоха, новое все. Поэтому бессмысленно просто тупо сидеть и гадать на кофейной куче. Обладая информацией, да, можно что-то моделировать, я так делаю. Но просто сесть и там спрогнозировать невозможно. Футбол можно, а это нет.
1: А ты сейчас сказал, я так делаю, что ты имеешь в виду?
0: Ну, я имею какую-то информацию, пытаюсь для своих зрителей трактовать это, как-то смоделировать немножко наперед. Что вот я считаю, в такой ситуации будет вот так-то, поведет себя так-то. Например, я последнее, что такое сказал, я сказал, у нас, наверное, есть время, ну, максимум до начала осени пройти точку невозврата в обществе. То есть, когда общество в Украине расколется настолько, что его уже невозможно будет склеить обычными методами. Вот случилась во Львове эта ситуация, причем раньше, чем в конце лета, посередине лета. Понимаете, потому что такой градус напряжения, это уже элементы гражданской войны. И вы видите, очевидно, это кому-то выгодно. То есть, кто-то это специально разжигает, помимо всего прочего. Вот это вот, поверьте, намного страшнее, чем экономика.

0: экономику можно восстановить, ее и так не было. Инфраструктуру можно отстроить. Поверьте, даже людей за несколько лет при правильных реформах можно огромное количество вернуть. Но если общество расклеится окончательно, такое было в других странах мировой истории. Это самое страшное.
1: А насколько вероятность того, что это общество может окончательно расколоться, Денис? Насколько это вероятно?
0: Уже очень вероятно. Уже очень вероятно.
1: А вот ты сказал, экономику можно отстроить, там вернуть, там еще что-то. И ты сказал только что, людей можно будет как-то вернуть. А как вернуть?
0: Те, кто выехали. Конечно, погибших мы уже не вернем. Это самая главная потеря в этой войне. Не территория, а люди, которых мы потеряли. Как вернуть, проведя реформы?
1: Объясни.
0: Ну, если проводить правильные рыночные реформы в Украине, ты даешь людям возможность для зарабатывания денег, для нормальной жизни, свободу личности, безопасность, свободу слова, дома жить в комфорте, строить планы в длинную, как американцы и канадцы, на 20-30 лет вперед. Вот если так будет в Украине, это можно сделать очень быстро, в течение одного года, то тогда люди начнут потихоньку возвращаться, потому что вернутся одни, потом знакомые им позвонят, ну как там, ну да, все, супер, приезжай. И этот процесс может быть, я не верю, что все. Всех вернуть, наверное, уже нет.
1: А, ну хорошо, давай я тебе задам конкретный вопрос. Вот в Ванкувере, где мы живем, сегодня приехало колоссальное количество людей с Украины. Я вот кого не встречаю сейчас, вот откуда? С Украины. Те, которые уехали, когда началась война, до войны, которые сейчас каким-то образом выезжают. Ну, я не имею в виду вчера. Ну, там, 2 года назад, год назад. Что должно они... Я тебе скажу, когда я с ними разговариваю, и вот ты не поверишь, даже которые здесь живут и 5, и 10 лет, они говорят, они называют домом не Канаду, они называют домом Украину. Они скучают, они хотят домой. Но они хотят, но не могут уехать туда сейчас. Что должно произойти? Что должно произойти в Украине, чтобы эти люди, которые тоскуют, сказали, мы уезжаем?
0: Все то, что я уже сказал, но если мы говорим про ближайшее, должна закончиться война, должен прийти президент, который их будет вдохновлять, которому они будут доверять. Они, находясь в Канаде, посмотрят его по телевизору или там в компьютере и поверят ему. И те, которые уже хотят вернуться, это не значит, что они не прижились за границей, просто хотят вернуться, потому что, как вы сказали, чувствуют Украину домом. Они вернутся первыми. Уехало 11, уже почти 12 миллионов. Таким образом, 1-2 миллиона вернутся очень быстро в течение первых 6 месяцев. А дальше все будет зависеть уже от дальнейших реформ. Но я абсолютно убежден, это реально сделать. И это нужно делать. А если придет новый президент, будет продвигать военщину? Вот как Залужный. Вы знаете вообще, что еще случилось помимо Львова? Вот, кстати говоря.
1: Нет.
0: Помимо Львова, вы слышали, наверное, такой полк Скеля есть в нашей армии, который там беспредел творит. И вот человек, который раньше был в этой Скеле, он сейчас руководил 155-й бригадой. И его жену там, короче, в поселке, да, громко на мотоциклах ездили, жена сделала замечание, ей нагрубили, его жена. Он дал 8 своих бойцов, дал им задание вот этих соседей жены вывести, убить и закопать. И они это сделали. Вывезли в Полтаву, убили, закопали, уже тела эксгумировали. Сегодня его судят. Знаете, что сделал Залужный? Там один военный, и так не хочу их судить, военный, назовем это, он называет себя военным, написал пост, что я бы точно так же сделал, гражданского положить, это вообще чуть ли не хорошо. И Залужный лайкнул этот пост в Фейсбуке. Не первый раз подобные посты лайка. Извините, я очень уважал Залужного, сейчас для меня это не признак большого ума. И вот если подобные люди будут дальше приходить к власти в Украине, хотя сейчас на него и подобных ему многие молятся, то все будет точно так же, поверьте мне. Вот я сегодня не понимаю разницу между Залужным и Зеленским. А процентов 15 населения Украины говорят, Залужный это во, а Зеленский это во. А я говорю, объясните разницу. Вот одну, не 10, не 20, одно различие. Все, ступор. Он хороший. Он боевой генерал, а ты кто? Вот весь ответ.
1: Знаешь, ты интересную вещь я сказал. Я вот об этом не думала. Вот когда я говорила о этих людях, которые приехали, да, жить, ну, я говорю в Канаду, потому что я живу в Канаде, и когда они говорят, что они хотят домой, ты сейчас сказал, они хотят домой не потому, что они не прижились в Канаде, а потому что...

0: что есть другая причина. Это абсолютно точно. Это, я не знаю, откуда ты это знаешь, но это люди, которые, у которых есть неплохая работа, они уже купили здесь какие-то квартиры или дома. Здесь учатся их дети. То есть они действительно прижились, Денис. Но вот это состояние, что они не уезжали просто так, а уезжали там от войны или еще что-то, они страдают. Они реально, я спрашиваю, вам что, не нравится в Канаде? Нравится. Я говорю, так почему же вы хотите в Украину, а это дом?
1: Так я сам такой, моя жена такая. Только у этих людей легче ситуация, им достаточно будет окончания войны, а мне нет. Мне нужно, чтобы власть поменялась. Или хотя бы были объявлены демократические выборы. Вот в чем разница. Но чисто по-человечески я их очень хорошо понимаю.
0: А если власть поменяется, поедешь домой?
1: Так я уже вам постоянно эфир, конечно.
2: Нет, а вот мне интересно все-таки, вот действительно, ну я понимаю, что это, наверное, большая тема, и тема, может, следующего эфира, это вот действительно окончание войны. Потому что, вот, допустим, возвращаются люди, но ведь мы прекрасно понимаем, что без помощи той же Европы, ну или давайте там условно возьмем помощи Запада, Украина не сможет продержаться, ведь нужно восстанавливать экономику, как-то производство, потому что, ну, сегодня мы все это прекрасно понимаем, Украина не зарабатывает ничего, да, соответственно, те долги, которые висят на Украине, то есть вот как эти проблемы решать? А ведь война закончится, условно говоря, наступит мирная жизнь, но Украина очень быстро столкнется с этими проблемами. Вот как их решать в данной ситуации?
1: Вы еще забыли одну важнейшую проблему. Это Да. Поствоенные некоторые вещи, которые будут происходить, когда на руках столько оружия оказалось, и разные люди. И только при идеальной работе специальных служб, которые будут озабочены по-настоящему безопасностью Украины, это будет длиться где-то 6 месяцев.
2: Но и вот то, что вы сегодня рассказали, и это будет происходить, это возвращение с фронта. И когда люди будут спрашивать друг другу, а где ты был в этот момент?
1: Вот. А вот если будет другая государственная политика, то пару раз спросят и больше не будут. А если будет такая, как Зеленский, то это будет, вот это и перерастет в гражданскую войну. Кремль только будет аплодировать, это все подогревать.
2: Конечно.
1: Да, Зеленский и другие кандидаты, как они себя называют, президенты, они почему-то делают все то, что Кремлю чрезвычайно выгодно. Вот восстание во Львове. Вы представляете, для Кремля, я не смотрю, но, наверное, там Соловьев, просто в экстазе был им это, или с этой 155-й бригады. Это же можно полгода рассасывать, раздувать, обсуждать и на этом гнобить Украину. Для чего это было допускать? Я считаю так, если специальная служба знает, что Елисевич написал в интернете, но не знает, что там заказное убийство командиром бригады, это не шутки, то, извините, что-то идет не так. Что-то делается неправильно. По поводу того, что вы сказали, смотрите, ВВП Украины чрезвычайно маленький был до войны, я вообще за это не переживаю. Инвестиции колоссальные. Всегда страна после войны, это просто невероятная возможность для инвестиций. Для инфраструктурных проектов. Это все будет. За производство не переживают, это не задача государства. Производство – задача бизнеса, которому нужно просто дать условия и финансирование.
2: Ну вот смотрите, Денис, вы сказали, что не переживаете. А, допустим, ну, европейцы, ну, скажем, предполагаемые инвесторы, они же тоже видят все эти, и видели все эти скандалы с Миндичем, да, о том, что происходит. Естественно, у каждого там есть, ну, условно говоря, консультанты по Украине, которым говорят, слушай, да там такое творится. Да не вздумай ничего вкладывать только, ради бога, я тебя умоляю. Но если действительно, может быть, смена власти произойдет, но ведь должно пройти какое-то время для того, чтобы люди в это поверили. Люди стали действительно вкладывать в Украину. Не боясь потерять.
1: Институционалы будут инвестировать. Институционалы всегда действуют под крышей государств, те будут инвестировать. Вы говорите на уровень немножко пониже, но тоже чрезвычайно важный. А вот для этого уже нужны реформы. И, конечно же, с таким судом, как сегодня в Украине, судебной системы, ничего из того, что вы сказали, не будет. Поэтому одна из главных реформ, которых я предлагаю, переход Украины с романо-германского права на англосаксонское право. Угу. И без этого ничего не будет. Потому что дальше все будет телефонное право, как в Украине.

0: А вот мне вот как юристу интересно, а почему именно так? Почему?
1: А потому что
0: на Заксонксу?
1: Оно же оно провалилось в Украине. Видите, какой беспредел? Это именно из-за этого. Потому что в Романо-Германском ты же типа судишь по закону. Вот как в законе написано.
0: Кодифицированное, да.
1: Да. А закон понимаю я по-своему. Ну, в такой гнилой системе. Вы по-своему. Александра по-своему может понимать. А четвертый по-своему.
0: Практика. Она, кстати, очень похожа на прецеденты. Точно так же можно говорить.
1: Ну, как показывает Украина, не очень-то похоже. Угу. Нужно прецедентное право, это ключевое изменение. Кстати, в Казахстане это реализовано. Нужен суд присяжных обязательно. Только вот эти все реформы, многие ошибаются как? Они говорят, в Украине суд присяжных ни в коем случае нельзя. Купят и поубивают. Так, да. Ребята, я же предлагаю не на сегодняшнюю систему. Я же говорю, мы меняем систему. Без этого не будет никакого будущего. Это просто одна из главных реформ. Я считаю, переход на англосаксонское право и налоговая реформа – это две прям самых первых и очень важных реформ, без которых все остальное бесполезно делать.
2: А по поводу системы, Денис, вы считаете, что честный президент сможет поменять систему или система сломает любого, кто будет действовать в интересах украинцев, а не элиты?
1: Я не мыслю категориями честный, нечестный президент. Это наивно. Президент – идеолог, реформатор – вот это для меня критерий. Или президент там какой-то клоун или коррупционер. Вот это для меня другой критерий. Нет хороших или плохих, понимаете? Правильный, давайте назовем правильный президент. Да, правильный президент. Он должен приходить и сразу рубить реформы с первого дня.
2: Да, но тут написано, кто действовать будет в интересах украинцев, а не элиты, Денис.
1: Правильный президент, которого должны избрать люди. По-другому как?
2: А скажите, пожалуйста, Денису, что сейчас можно не пройти собеседование в крупную украинскую IT-компанию, потому что ты говорил на русском на интервью. Знает ли он об этом?
0: Я тоже прочитал, да.
1: Это полное сумасшествие. Понимаете, творится полное сумасшествие. И бизнес, в том числе крупный, часто в этом участвует. Я смотрю, я же, извините меня, 10 лет в Украине занимался бизнесом, даже 11 до выезда. Я же знаю, я же с этими компаниями работал. Они сошли с ума. Я смотрю, что они творят в соцсетях, и они сошли с ума. Это не здоровье, это мракобесие, такое же, как в России. Поэтому, конечно, нужно вообще другое направление дать людям, бизнесу, стране. Другое совершенно течение. Вот то, что порождает сейчас Зеленский, это мрак. Это точно приведет к распаду. Но знаете, почему они себя так все ведут? Вообще все. Потому что бабки идут дотационные от западных партнеров. Если завтра краник прикрутить и придется жить на свои, то это мракобесие резко куда-то испарится. И резко будут востребованы люди, которые что-то могут. И резко понадобится конкуренция. А пока можно и воевать на чужие бабки, и мракобесить на чужие бабки, и каким-то полуфашизмом заниматься на чужие бабки. Но когда завтра придется жить на свои, ты уже это делать не сможешь. А они думают, что деньги растут на деревьях. Вот такие люди. Но бизнес здесь просто косвенно участвует. Бизнес, я вам скажу так, по бизнесу. Это не все собственники бизнеса стали идиотами. Некоторые просто, а я по-другому не выживу в этих условиях. Я или буду подыгрывать этой херне, или просто меня на рынке, ну как бы, могут отменить запросто. В соцсетях разогнать, это было уже много раз пропагандой разогнать. Что вот эта компания такая-то, сякая-то, из пальца высосать, а ну-ка отменяем ее услуги, не покупаем. Да ну, это кошмар, я же это все наблюдаю.
2: Сначала выделяют деньги на войну, а потом кредиты на восстановление. Это и есть, с вашей точки зрения, капиталистическая экономика?
1: Нет. Нет, капиталистическая экономика – это когда мозги человека – главный ресурс, ты создаешь добавочную стоимость. Более того, если мы говорим про внешний долг, то нужно сразу же объявлять внешний дефолт. Нужно сразу же прекращать любую интеграцию законодательства с Европейским Союзом, а делать государство для себя, как делала Америка, которая ни на кого не равнялась, а делала самую правильную страну, которая привела к успеху.
2: Денис, ну, так сказать, тебя призывают быть честным. Надо быть идиотом, чтобы вкладывать в Украину. Всем умным людям нужно бежать, пока дают возможность обосноваться в нормальных странах.
1: Да, все так. Но я же рассказываю не про сегодняшнюю страну, а про то, какой она должна быть, какой ее можно сделать. А человек думает, что я ему сегодня говорю, так, ты иди там это делай. Я сегодня жить там не могу. Как я могу кому-то советовать? Иди там бизнес делай.
2: В общем, мне нравится последний комментарий. Так и сказал Денис по поводу того, когда закончится война. Что вы думаете, Денис, о сносе памятника Булгакова, Пушкина, Толстого? Как это понимать? Пропустил эфир, посмотрю в записи. Ну и так далее. В общем, я думаю, что если бы мы с тобой разговаривали, Денис, 5 часов,

0: то эти вопросы бы задавали тебе бесконечно. Но я одно тебе скажу. Я вот смотрю сейчас, смотрят почти в прямом эфире 2000, да? Для нас это редкость, потому что, ну, 300, 400, 500. Это, с одной стороны, наверное, твоя аудитория, а с другой стороны, не только. Это наша тоже. То есть, наверное... Приходя на радио «Вера», то есть тебя слушают те, кто еще не пришел на твой канал. Кстати говоря, я не понимаю, почему, поэтому я вам крайне рекомендую приходить на канал Дениса Елисевича и подписываться на этот канал. И тем более, что вы приходите сюда, и вы слушаете и смотрите Дениса Елисевича с удовольствием. А тебе огромное спасибо, и я хочу повторить твой мерч. Это можешь мне еще рассказать, потому что меня еще раз спросили?
1: libertyui.shop.
0: Да. Спасибо Денису, спасибо. Пожалуйста, Радио Вера, приглашайте чаще. Денис у вас другой. Не знаю, что имеется в виду Денис. Какой-то другой. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо огромное, Денис. Спасибо. Спасибо.
3: 9.53 в Ванкувере, потихонечку завершаем наш сегодняшний утренний эфир. Нашим собеседником сегодня был общественный деятель, предприниматель и блогер Денис Елисевич. Соответственно, речь у нас сегодня шла о Украине, о том, что сегодня происходит, и о продолжающейся войне, кровопролитии России-Украина. И не то чтобы путями выхода из этого, да, мы, естественно, ни в коем случае ни на что не претендуем, но, тем не менее, порассуждали на многие темы.
0: Завтра на радио «Вера» Михаил Светов, в пятницу Артемий Троицкий и кто-то еще, пока вот идут переговоры, поэтому скажу точно завтра. Скажу точно сегодня, что с большим успехом продаются билеты на концерт Давида Гвинеянидзе, Марии Максаковой, Ивана Вороненкова, 11-летнего сына Марии Максаковой, и Мэтью Минцес, почетный гость этого проекта, этого концерта, этого фестиваля, и Федерико Фуко, итальянский музыкант, канадский музыкант, итальянец, который, так сказать, живет в Ванкувере и известен многими своими проектами, такими как Рика Федерико Найт Клаб, Саппер Найт Клаб или ресторан Густа, и те концерты, те итальянцы, которые приезжали в Ванкувер, это все было с подачи Федерико Фуко, это и Тото Кутуня, и Альбано, и Рики Пауэр, и Попа, в общем, это все Федерико. Вот Федерико – почетный гость фестиваля, куда его пригласил Давид Гвинеянидзе и Мария Максакова. Концерт 26 июля, воскресенье, в 7 часов вечера, двери открываются в 6, буфет от Аленки, и бокал шампанского и много-много другое. Так что промокод VERA10, это V-E-R-A, английскими большими буквами 10, это промокод для того, чтобы получить 10% скидку для тех, кто еще не приобрел билет на концерт. Вы многие пишете о том, что вам очень понравилось интервью, одно из последних, с Марией Максаковой и Давидом Гвинеянидзе на Радио Вера. Будут ли такие интервью еще до начала концерта? Я вам рекомендую лучше пойти на концерт. Интервью, конечно, мы можем сделать, но при той занятости, которая есть у артистов и музыкантов, это маловероятно. Вчера, кстати говоря, был аншлаговый концерт этого проекта в Нью-Джерси, в Соединенных Штатах, и, я так понимаю, дальше это Торонто, Монреаль, затем Ванкувер, а затем солнечная Калифорния, Сан-Диего, Лос-Анджелес, Сан-Франциско. Ну, а я рекомендую вам подписываться на канал Радио Вера ТВ, ставить лайки и приходить к нам в таком количестве, не только когда к нам приходит Денис Елисевич, но и Михаил Светов, и я завтра Михаил Светов, да. У нас теперь Световские четверги на Радио Вера, так что приходите, ждем вас с удовольствием. Ну, в пятницу чуть расслабимся. Артемий Троицкий все-таки музыкальный критик, хотя сегодня Артемий тоже говорит много о политике, о мире, о войне, потому что не говорить об этом, как мне кажется, уже просто невозможно. Ну, всем хорошего настроения, хорошего дня, солнечный день в Ванкувере. Ждем вас завтра. В общем, удачи. И это ваше радио, Вера.
4: Хотите купить жилье, но не знаете, с чего начать?

0: Устали от множества советов по финансированию и не знаете, как принять правильное решение? На предложении какого банка остановить свой выбор? Вам нужно просто обратиться за помощью к Олегу Клейнину. Моргидж-брокер Олег Клейнин. Это 16 лет опыта на финансовом рынке Канады. Решение вашей конкретной ситуации с возможностью выбора самых выгодных вам условий от разных моргидж-провайдеров. Финансирование и рефинансирование. Кредитные линии. С низким процентом под ваше жилье. Работа на результат с комиссией, которую платит не клиент, а банк. Преимущество перед большинством моргидж-брокеров. В наличии страховой лицензии по защите вашей недвижимости. Бесплатная консультация, оплата оценки дома. Звоните прямо сейчас. 778-995-3971. Олег Клейнин.
1: Что может быть лучше кинотеатра на диване? Телевидение, которое всегда с вами. С ITV.net вы можете смотреть родное телевидение по всему миру и на любом устройстве. Смартфоне, планшете, компьютере и Smart TV. Мы предлагаем контент для всей семьи на любой вкус и в высоком качестве. Новости, спорт, телешоу, фильмы и сериалы в прямом эфире и в записи, когда удобно и без рекламы. Хотите большего? В вашем распоряжении онлайн-кинотеатр «Иви» с премьерами и любимыми фильмами. ITV.net – это простой интерфейс, понятный каждому. Есть вопросы? Наша служба поддержки всегда на связи. Более 20 лет мы делаем каждый вечер особенным. ITV.net.com Лучшим зрителям лучшее телевидение.
2: Слушайте «Радио Вера» 5 раз в неделю с 8 до 10 утра на волне 96.1 FM в Ванкувере. Радио Вера.
3: Programming for Toronto Russian-speaking community can be heard every Sunday from 9 a.m. to 10 a.m. on AM 1430 CHKT Fairchild Radio.
4: This is AM 1430 CHKT Fairchild Radio, Toronto.
5: The following are programs for the international communities of Greater Toronto. Opinions and views expressed here do not necessarily represent those of this station. Now, the Laotian program on AM 1430 Fairchild Radio.